0: Забота о гостях.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке постоянных гостей, как таковых. Есть они, но заказывают всегда разные, нет такого, что всегда одно и то же.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде Rostix Облака в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Дай 5. Мы в одной команде.
1: I went deaf on it.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
4: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами. Вы большие молодцы. Продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Chicken FM.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы отвести.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростикс» Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: прям придет, вот-вот. Но она улизнула от Кати, и не купили Бугатти.
1: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
2: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, здорово, это Чикен FM. Да, у нас середина недели, и самое время на минуту остановиться и понять, сколько всего уже получилось сделать. Иногда мы настолько привыкаем к своему рабочему ритму, что перестаем замечать собственные успехи. Так что сегодня обязательно похвали себя за то, что уже сделано. И коллег тоже похвали. Хорошие слова никогда не бывают лишними.

0: мой наставник.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВКСа.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Включай амбиции, достигай большего.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директора IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте, спокойный, теплый и всегда поддержит. А Марика из Владивостока посвятила признание Вадиму. Он как картофель по-деревенски. Надежный, стабильный и создает ощущение, что все под контролем. Все подробности конкурса лови в нашей телеге «Я в Ростикс».

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан.

Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта. Радио @chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: твоим днями целыми, если с этим процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Это Chicken FM, всем привет! Если ты замдиректор ресторана, самое время собрать свою команду и принять участие в конкурсе Крик Шоу. Придумайте яркую кричалку про свой ресторан, снимите видео и отправьте его в наши каналы. Самые креативные получат подарки, а лучшие ролики увидит вся команда Rostix. Итоги подведем 15 июля, так что собирайтесь, репетируйте и покажите, как вы умеете болеть за свой ресторан.

0: Команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менеджера, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят. У нас есть желающие.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, Центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами. Вы большие молодцы. Продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

Чиген ФМ. Звучит сочно. Чиген ФМ. Чиген ФМ. Звучит сочно.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, всем привет! Иногда кажется, что хороший день складывается сам собой, но если присмотреться, его создают люди. Коллега, который поддержал, человек, который вовремя помог, кто-то, кто просто поднял настроение одной удачной шуткой. Берегите такие моменты, именно они делают работу по-настоящему приятной.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Чикен FM.

0: Команда. Большое сердце.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Кто желает, сколько мы перечисляем денежки, а там уже дальше, кто у нас организатор, кто этим дальше больше занимается, он закупает продукты, и мы перевозим в привык.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM. На связи Барнаул, ресторан Ростикс Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin /FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

висит. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок точка.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: В канале «Евростикс» продолжает делиться вкусными признаниями наши коллеги. Надежда из Саратова написала своим заместителю Екатерине вот что: снаружи она как мороженое, строгая, а внутри невероятно ответственная и заботливая. А Анастасия из Волгограда сравнила своего заместителя Алину с клубничным донатом. Яркая, добрая, делает каждый день слаще. Продолжайте делиться и вы своими историями. Что-то из этого прозвучит в нашем эфире.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Слушайте, предлагаю прямо сейчас устроить небольшой эксперимент. Давайте сегодня попробуем дать 5 как можно большему количеству коллег. Без повода. Посмотри, сколько улыбок появится вокруг буквально за несколько минут. Иногда хорошие моменты и традиции начинаются с самого простого жеста. И именно они делают команду сильнее.

0: Забота о гостях.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают, они уже подходя к кассе. Они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростик» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
4: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken _FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я включаю.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами. Вы большие молодцы. Продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Пуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит сочно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть ощущение, что где-то происходит все самое интересное. Спойлер. Это «Я в Ростикс». Канал про сотрудников, для сотрудников и немного про настроение на смене. Мемы, истории, внутрянка, все как есть. Заходи в Телеграм или в Максе. Подписывайся и оставайся в курсе. Не забудь позвать своих. Ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно доказывается, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта. Радио @chicken.fm.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Это «Имба». Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Chicken FM. Поговорим.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте спокойно. Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте спокойный, теплый и всегда поддержит.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи «Ростикс» Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана «Ростикс» Новомосковский, «Ростикс» Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM. Кто-то жарит, кто-то упаковывает, кто-то рулит кассой, но только все вместе мы делаем вау! Поддержка, взаимопомощь, синергия. Нет, это не заклинание, это суперсила нашей команды. Уважай, слушай, помогай, и даже в час пик все будет классно, все будет по красоте. Поддержал коллегу? Круто! А теперь признай его в эфире Chicken FM. Ему будет приятно, а тебе плюсик в карму. Пиши через портал chicken.fm.
1: Chicken FM. Четкий бит 2.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас есть доска, где есть фотографии директора, также есть лучший сотрудник, которого мы, то есть по итогам месяца мы выделяем лучшего сотрудника, по итогам его работы смотрим, и то есть фотографии мы обновляем. Также у нас есть своя доска признания, где мы можем выписать каждому сотруднику в карточке признания тоже. Любой сотрудник может взять и признать любого сотрудника. Ну, понравилось, за хорошую работу, или там что-то мы придумал другое. Также мы проводим собрания. И вот сейчас подходит летний сезон. Мы планируем, скажем так, выбраться или выложиться на природу по возможности, собрать сотрудников, попросить других ресторанов, чтобы нас заменили наших сотрудников. И также мы планируем, поедем мы, ребят, уже мы подготавливаемся, замену уже ищем заранее в Гусь-Хрустальный на волейбол мы планируем ездить.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
4: Я в «Ростикс».
5: На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Vibe в Rostix.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Сочный бит.

0: FM.
1: Кто такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь так же? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Я вообще в бренде уже в этом году, у меня будет 11 лет в июне месяце. Не знаю, мне нравится, я люблю свою работу. Каждый день он происходит по-разному. Разные ребята, у всех разные ребята расстроения. Где-то мы посмеемся, где-то да, там может быть что-то еще. Но мне нравится своя работа. Я горжусь своей работой, и мне очень приятно предлагать. И очень люблю даже, если нужно, тихо чуть-чуть, скажем так, работу на этаже. Мне очень нравится работа на кассе и общаться с людьми.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. We'll be right back.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директора IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
3: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good
4: beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: В канале Rostix продолжает делиться вкусными признаниями наши коллеги. Надежда из Саратова написала своим заместителю Екатерине вот что. Снаружи она как мороженое, строгая, а внутри невероятно ответственная и заботливая. А Анастасия из Волгограда сравнила своего заместителя Алину с клубничным донатом. Яркое, доброе делает каждый день слаще. Продолжайте делиться и вы своими историями. Что-то из этого прозвучит в нашем эфире.
3: Chicken FM. Твоя музыка.

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: В Росикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Радио Чилинфа.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце – это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.
2: Vibe в Ростикс.

0: «Мой наставник».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор Ривьера Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростик» с Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростик» с Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростик славлю движ. Chicken FM
0: качает день и ночь. Chicken FM.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директора IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
4: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
5: Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
3: Let's go.
2: Chicken FM
4: звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы включаем режим беззаботного веселья. Говорим про дэнс-поп. Это тот случай, когда серьезную музыку оставляют где-то там, за дверью, а на танцпол выходят синтезаторы и прилипающие мелодии. Цель этого жанра очень проста – заставить двигаться всем, независимо от возраста. Это чистый сахар для ушей и топливо для любой вечеринки. Моранди, Save Me на радио Chicken FM. До новых встреч!

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, здорово, это Чикен FM. Да, у нас середина недели, и самое время на минуту остановиться и понять, сколько всего уже получилось сделать. Иногда мы настолько привыкаем к своему рабочему ритму, что перестаем замечать собственные успехи. Так что сегодня обязательно похвали себя за то, что уже сделано. И коллег тоже похвали. Хорошие слова никогда не бывают лишними.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: Chicken FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». У нас амбиции пройти новый рост 2.0 на хорошую оценку. Мы очень стараемся, очень готовимся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», FM. Электронная почта. Радио @chicken.fm.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Я в «Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM – твое горячее настроение.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Chicken FM. Поговорим.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте, спокойный, теплый и всегда поддержит. А Марика из Владивостока посвятила признание Вадиму. Он как картофель по-деревенски. Надежный, стабильный и создает ощущение, что все под контролем. Все подробности конкурса лови в нашей телеге. Я в Ростикс.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Ростикс Уссури Молл из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Пока горячо.
1: В Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Если ты замдиректор ресторана, самое время собрать свою команду и принять участие в конкурсе Крик Шоу. Придумайте яркую кричалку про свой ресторан, снимите видео и отправьте его в наши каналы. Самые креативные получат подарки, а лучшие ролики увидит вся команда Rostix. Итоги подведем 15 июля. Так что собирайтесь, репетируйте и покажите, как вы умеете болеть за свой ресторан.
2: Музыка в стиле Rostix.

Beauty. Terrorizing, energizing.

0: Команда «Большое сердце».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». К нам каждый месяц приходят ребята из коррекционной школы на экскурсию. Вот мы проводим экскурсию, показываем, как мы работаем. То есть мы сотрудничаем с фондом «Открывая горизонты».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директора IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
4: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
4: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
4: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
5: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: человек. Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы ныряем в мир нью-метала. В конце 90-х этот жанр взорвал чарты, смешав агрессию металла с качающим грувом хип-хопа и надрывным, часто кричащим вокалом. Эта музыка во многом связана с личными переживаниями автора, и чтобы прочувствовать эту мрачную энергетику, ловите трек группы Linkin Park. Уверен, вам зайдет. Всем до скорого!

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, всем привет! Иногда кажется, что хороший день складывается сам собой, но если присмотреться, его создают люди. Коллега, который поддержал, человек, который вовремя помог, кто-то, кто просто поднял настроение одной удачной шуткой. Берегите такие моменты, именно они делают работу по-настоящему приятной. Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Стараемся каждому гостю уделить внимание. Вот, замечаем всякие небольшие мелочи, чтобы улучшить настроение. Желаем обязательно хорошего дня, улыбаемся. А есть гости, которые мы знаем, что точно берут, допустим, крылья на двух костях. Вот всегда 100%. Мы идем им навстречу.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бриосова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарите хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс». И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов. Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наши опоры и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: В канале Евростикс продолжает делиться вкусными признаниями наши коллеги. Надежда из Саратова написала своим заместителю Екатерине вот что: снаружи она как мороженое, строгая, а внутри невероятно ответственная и заботливая. А Анастасия из Волгограда сравнила своего заместителя Алину с клубничным донатом. Яркая, добрая, делает каждый день слаще. Продолжайте делиться и вы своими историями. Что-то из этого прозвучит в нашем эфире.
3: Вайб Евростикс.

0: Вам пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: На радио поговорим в эфире Chicken FM.
1: Слушайте, предлагаю прямо сейчас устроить небольшой эксперимент. Давайте сегодня попробуем дать 5 как можно большему количеству коллег. Без повода. Посмотри, сколько улыбок появится вокруг буквально за несколько минут. Иногда хорошие моменты и традиции начинаются с самого простого жеста. И именно они делают команду сильнее.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Лихино Дулёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, и используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказа, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken.fm месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken.fm.
4: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
5: момент удовольствия.
4: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
6: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken.fm.
7: Качает день и ночь.
8: Chicken.fm.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарину, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующая пара.
0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. На полную.
0: Chicken FM. Всегда в движении.
2: То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься.

ноги, разбитые сердца. До тебя не верил сам, я обращаюсь к небесам. Я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, и в чем причина, я не задумываясь, назову им по имя. Я в четырех стенах, тишина, пустота.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть ощущение, что где-то происходит все самое интересное. Спойлер. Это «Я в Ростикс». Канал про сотрудников, для сотрудников и немного про настроение на смене. Мемы, истории, внутрянка, все как есть. Заходи в Телеграм или в Максе. Подписывайся и оставайся в курсе. Не забудь позвать своих. Ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
0: Вайб в Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростик» с Мичуринском. Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Вот, дарим подарки. Обязательно это тортик со свечечками. Заказываем пиццу в ресторан. Обязательно мы празднуем корпоративные мероприятия после прохождения «Рост».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Тема «Есть в «Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в «Ростикс».

Thank you.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Поговорим.
2: Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте, спокойный, теплый и всегда поддержит. А Марика из Владивостока посвятила признание Вадиму. Он как картофель по-деревенски, надежный, стабильный и создает ощущение, что все под контролем. Все подробности конкурса лови в нашей телеге «Я в Ростикс».
1: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростикс Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростикс Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.
3: Как

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Кто-то жарит, кто-то упаковывает, кто-то рулит кассой, но только все вместе мы делаем вау! Поддержка, взаимопомощь, синергия. Нет, это не заклинание, это суперсила нашей команды. Уважай, слушай, помогай, и даже в час пик все будет классно, все будет по красоте. Поддержал коллегу? Круто! А теперь признай его в эфире Chicken FM. Ему будет приятно, а тебе плюсик в карму. Пиши через портал chicken.fm.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс» Мичуринск. Мне очень нравится общаться с людьми. Я очень люблю общаться с людьми, с гостями и выстраивать отношения вот в коллективе. У нас такая очень сильная, сплоченная команда. Я сюда прихожу, я здесь отдыхаю, понимаете? Я дома устаю, я сюда и прихожу, и я здесь отдыхаю. Мне очень нравятся мои рабочие процессы. То есть просто мне очень нравится здесь работать. Я ни за что не встречу, никогда отсюда не уйду. Я говорю, вы меня отсюда на пенсию будете провожать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken.fm месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken.fm.
4: Радио Chicken.fm.
5: Я в «Ростикс».
6: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». И с вами Никита, и сейчас будет громко, быстро и очень грязно. Мы говорим о панк-роке. В середине 70-х куча парней из Англии надоели заумные гитарные соло, они взяли три аккорда, старые джинсы и сказали: «Играть может каждый». Им не нужен был профессионализм, им нужна была энергия и желание крушить систему. И для мощного и продуктивного рабочего дня, включая группу «Король и Шут», уверен, многим из вас зайдет. Ну а я пока прощаюсь, до скорого!

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: У нас есть саунд.

to the club. Sunday night.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.
4: We'll

0: такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь также? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.
1: Горячие хиты.

0: Мой наставник.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Саша Горельков – это территориальный управляющий, невероятный просто человек. Он очень справедливый, строгий, но справедливый, честный. Он тебе всегда все скажет, подскажет, научит, расскажет. Он очень много в меня вложил. Он меня с младшего менеджера вырастил до директора ресторана второго уровня. Дальше потерянный HR. Тоже потрясающая девчонка. Обожаем, любим ее всей душой. Ром Романов, наш QA, тоже строгий, но справедливый, тоже всегда подскажет, всегда мы можем позвонить по любому вопросу, там, касаемо стандартов, всегда все поможет, приедет, научит, объяснит, настроит. Вот, очень их любим.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я Ростик. На полную. Amazing
0: sound. Chicken FM всегда в движении.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
3: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM – твое горячее настроение.

0: Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: В канале Евростикс продолжает делиться вкусными признаниями наши коллеги. Надежда из Саратова написала своему заместителю Екатерине вот что. Снаружи она как мороженое, строгая, а внутри невероятно ответственная и заботливая. А Анастасия из Волгограда сравнила своего заместителя Алину с клубничным донатом. Яркая, добрая, делает каждый день слаще. Продолжайте делиться и вы своими историями. Что-то из этого прозвучит в нашем эфире.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце – это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.
0: Chicken FM. Четкий бит.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан Ростикс Мир в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: Сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзинову Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ты в Ростикс, ты в теме. Let's go. Chicken FM звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: команда «Большое сердце».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
3: «Ростикс Dance Club». Самая сочная музыка на Chicken FM.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Spirit. Sacred. It's a reward. Paracism.

ответить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken.fm месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken.fm.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директора IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Музыка нашей команды.
3: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Ж будь ясен, светил и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin.fm.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin.fm.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Хрустим

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами. Вы большие молодцы. Продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радиособачка.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Музыка нашей команды.
3: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания!

0: Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Хрустим треками

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Музыка нашей команды.
3: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Быть на одной волне – это модно! Стань амбассадором Rostix! Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды! Подробности на сайте академии/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club mode on.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто работаешь, ты растешь, учишься, берешь ответственность и ставишь цели как чемпион. Почему? Потому что ты знаешь, все возможно. Даже если очередь как на концерт, ты держишь планку. Увидел коллегу, который пашет с огоньком. Признай его звезду на портале chicken.fm. Это как вручить кубок, только быстрее и приятнее. Ваши приветы, добрые слова, признания принимаем на портале chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы ездили в приют для собак весной, посещали. Покупали, получается, корм, то, что там нужно было собакам какие-то крупы, и ходили туда, они выгуливали собак, вычесывали их.
0: Chicken FM. Радио большой команды

0: связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

та вратися кому-то бремя. Тратяться деньги, тратиться время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Так, еще несколько вкусных признаний из конкурса в канале Явростикс. Кирилл из Волгограда назвал своего заместителя Алину настоящим комбо. Бодрит, как двойной эспрессо, и всегда принимает точное решение. Владимир, тоже из Волгограда, сравнил ее с Ростмастером. Надежно организованная и всегда найдет выход из любой ситуации. По мне так очень сочно.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно!

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. На моем пути было несколько наставников, и у каждого я чему-то научился. Один помог понять работу ресторана, другой научил управлять людьми, третий — смотреть на процессы шире. Я считаю, что хороший наставник не просто дает готовые ответы, а учит самостоятельно думать, принимать решения и не бояться ответственности. Именно такой подход помогает человеку по-настоящему расти.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.
3: Заходи.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу с сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

Если можно сделать лучше, мы делаем. Новые идеи, свежие решения, крутые технологии – это все наш Ростикс-драйв. Сегодня придумал, завтра внедрил. И гость счастлив, и команда в восторге. А еще, если кто-то рядом круто проявился, не скупись. Дай 5 и напиши ему на портале chicken.fm. 5 – это сила. А твои признания будут в эфире на Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. У меня цели на самом деле простые. Сделать так, чтобы мы с командой друг друга понимали максимально хорошо. Можно сказать полуслова. А в остальном хочется просто поддержать не только своих коллег, членов команды, а также вышестоящих. То есть хочу обучиться. Хочу просто понимать все и всех.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана Rostix в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу Rostix, желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс.

0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду.
3: Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака.
2: Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Полина из Волгограда посвятила Алине целое гастрономическое признание. Она – это комбо из лучших Blue Trostics. Энергия острых крыльев, надежность боксмастера и бодрость двойного эспрессо. А сотрудница из Смоленска написала про Анастасию Голубеву вот что, как идеальная курочка. Сильная снаружи и очень заботливая внутри. Ждем мы ваше признание про замдиректора ресторана.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ты пишешь песни или вдруг однажды написал, но так никому и не показал? Настало время это исправить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и мы ищем тех, у кого внутри играет что-то свое. Просто пришли нам трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Расскажи о нем пару слов, кто ты, как родилась песня и почему ее стоит услышать. Мы поможем все оформить и вывести в эфир. А если в песне нет мата, агрессии, вредных тем, тогда считай, ты уже в нашем эфире на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.